что пригоронился товарищ. Вот и граница литовская, до которой тебе так хотелось добраться.

Литва так стремилась. Вот мы, отец Мисаил, да ас богогрешный, как утекли из монастыря, так и вовсе не доем.

Марить по городу похожий майок, а царя Ивана на погляде майок, слыть о царе. Грозный царь то закрутинился, и он повесил головочку на правое плечо.

0: уж ты не подтягиваешь, да и не потягиваешь. Не хочу.
1: Вольному воля.
0: А пьяному рай, отец Мисаил.